0: please continue.
1: 两分的分差。提速，好球。正手斜线的一个变速。阿布拉米安这边叫暂停了。因为这一局对于阿布拉米安来说是非常重要的，现在他的比分率先来到九分。
2: Она чуть-чуть здесь стоит, но здесь ей, по крайней мере, разворачиваться придется. Ее подачу, если будешь оставлять чуть левее. Вот, вправо, вот сейчас один раз вправо, повезло. Вот ты до этого чуть-чуть левее. Либо можешь встать чуть правее даже. Я не знаю насчет длины. Давно ее не было. Может быть. Либо ты стрелишь просто так медленно влево. Когда ты медленно влево, у нее нет темпа, и я...
1: 暂停回来，现在双方第二局啊是有一分的分差。对于陈毅来说，还是要做好发接发啊，做好接发球。就是接发球把球搓到对方的正手长啊，这个效果一般，还是把球控制在对方的反手长、啊、这个落点这个线路能够实现对于对方的压制。这样第二局比赛阿布拉米安是先发的一方啊，所以现在也先拿到了第二局的局点。接下来是陈毅的发球轮，反手相持，这样11-8，俄罗斯选手阿布拉米安啊是拿下了双方第二局的胜利，大比分1-1战平。